последнюю сузу, после чуду на Прагу свог детиса. Кад свети узму, постанеш камен и дрво, что не листа. Усан ми дойде майчин лик, покаже, сине, опросим.